руйнуется. Завтра я пойду помирать, мене знишь стрелом по тилицу, ти просто нагадь.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як ні круці, Беларусь спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету, Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
2: З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся з Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
1: Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы США і Кітая.
2: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што справа ў новых рэаліях.
3: Ну, іх інтарэсы сходзяцца везде. Везде. Просто мы былі не збалованы такім вниманнем до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям. Потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова расказала, чаму Беларусь апынулася ў цэнтры інтарэсаў ЗША і Кітая.

0: Radio
1: Racja.
2: I ranica z racja i 3 lipienia u piatnicu. Jeszcze raz usich wielmi serdeczno witaju. Tych, jak ja odpoczywajuć i tych, jak ja rychtujuca do tego, kap pejści na pracu. Siądnia, ja już o kalendary skazał, że to siądnia dzień, u jakim narodził się misz inszy Jarosław Kastycewicz, ale można dodać do tego, że to w 1423 wiechodzie narodził się tak samo Ludowik XI, Karol Francuski, a w 1962 wiechodzie Tom Cruise, amerykański aktor. Może już chopić je tych dataw z kalendara i poczynaje mu żon naszą normalną sztudzionną pracę. A ta praca polegaje tak samo na tym, kab zaprezentować wam to jest, co rychtujuć nasze żurnalisty i korespondenty. I poczynaję od pierwszej stóżki. Białoruska pensjonerka Maryna Niechaj wygrała sprawę u warszawskim okruchowym sudzie z ZUS-em, a przyznanie je polskiej pensjonerkej. Bolsz hoda sprawa leżała u sudzie i nareszcie wyniesiona stanowcze roszenie. Z Maryna i Niechaj porozmawiała Аліна Андрієвич.
3: Скільки розглядалася агулом ваша справа у суді?
4: ЗУС подав у соковіку 25-го, і от кінчатково було у 1 липня.
3: Чому так довго розглядалася ваша справа?
4: Чому так довго розглядалася, я не ведаю. Як назначили суд, так назначили. ЖУС подав в суд. Це все дуже довго тягнеться. От перший суд був назначений на 9 красовика.
3: Це про згоди, як уже подав ЗУС? Да.
4: Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9 красовика был назначен суд, значит, год прошел. Вот. Этот суд не отбылся. Незразумелых причин не отбылся. Потому что вы пришли от Валяна. Чему от Валяна? Мы вчера вам дослали лист на почту. Был сюда мой телефон, было все. Этот лист не пришел.
3: И он и не мог прийти, коли вчера
4: так
3: только послали.
4: Так он не прийшов и про 2 тижні. Ніколи не прийшов. Он просто не прийшов. Його не було. Ну, все, и перенесли на 1 липня.
3: І які претензії були у ЗУСа до вас? Чому вони не одразу дали вам статус пенсіонерки, а от треба було про суд?
4: І вони написали, що я працювала тільки для того, щоб отримати пенсію. Але справа в тим, що ну, закон же не каже, для чого ми працюємо. Просто відпрацювали скільки, то маємо право на пенсію. Так сказано в законі. Ну, це було в мотиваційній частці рішення суду. Що я не порушила ні в чим закон, що я працювала по умові, в ліцензії, що я ходила, працювала, мою працю виконувала я, ніхто мені не допомагав, я виконала всі правила, все. І мені вельми допомогла радця від інтервенції правної. Я думаю, що коли б не вона, то невідомо, що було б, коли б я без адвоката пішла. Ну, адвоката гроші нема.
3: Это есть такая фундация тут,
4: да,
3: польская.
4: Да. Польская фундация, интервенция Брауна называется.
3: И где она находится?
4: Я не памятаю адрес. В интернете есть их сторонка, она легко находится, одразу их адрес и все. Пани Едита была со мной, и она так правильно выбудовывала, всех попытывала. Ну, короче, просто я ей удячна от всей души. Она настолько широ со мной вот попрацевала. Я думаю, что большесть заслуги того, что вот все отрымалось так, это я ем. Потому что, коли б я сама, я, конечно, не ведала бы, какие пытания задать, как их задать, кому задавать. А она так выбудовала добро все, что просто судовно.
3: И суд без всякого якого принял становчее решение после того, как она осветила вашу справу?
4: Нет, там долго было. Больше за 2 години суд тягнулся, допытывали сведок. И я с моего боку была сведка, женщина, которую я заменяла на праце. И от працедавцы был и директор, и офис-менеджер, якая по сутности контролировала мою працу. То есть были сведки. Это все тягнулося довго. Потім ми вийшли, і раз некий час я на нас. Навіть другим пунктом присуда, я на назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс. Пани Эдита сказала, что обскарживает сам присуд, что мне положена пенсия. Ну, у них нема новых никаких даденных. Они могут прийти только с тем, что их меркованием, и все. А их меркование суд зарабил в основу. Единое, что они могут обскарживать вот эти 360 злот. Ну, это листы я досылала в суд, там, ксерокопии робила. Судья отзначила, что она назначает минимальную компенсацию, а ли это лучший такой моральный аспект, что суд признает меня правой.
3: Але вы подавали некие свои рахунки там, за что вы робили, то вы избирали. Нет, это просто судья сама назначила.
4: Так, это сама судья. Магчыма, там моя радца, вот по ней Дыта что-то сказала. Мне эти гроши не так важны, мне холодное как бы было уже все призначено, какой-то статус просто.
3: И теперь уже вы можете перевести свою пенсию сюда для отримания минимальной польской пенсии.
4: Покуль я еще про это не думаю. На сегодняшний день, насколько мы ведаем, у меня первый становится.
3: Теперь вы будете иметь страховку до конца своего життя?
4: Самое главное – это НФЗ, медицинская страховка. И максимум перевести пенсию. Плюс да, будет доплата до минимальной.
2: Не глядя на свой пенсійний узрост, спадарня Марина працягвае працаваць з адпаведнымі усімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт.

0: 20 chwilin zostajeca 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi, a my prodałżajem informować was ab tym, jak żywieca u Republicy Białoruś, jakaja aficyjna siądnia odznaczaje swój dzień niezależności. U Białorusi na woli wychodzić tolki adzinka wyjaźnia woleneja. U toj czas, jak asnownaja czastka sudzanych po politycznych motywach zastajeca za kratami. Każa białoruski biznesowca o emigracji Aleksandr Knyrowicz.
1: My z wami naglądali начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом или с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу, когда Лукашенко, желая показать, что он как бы все-таки дракон, но чуть-чуть вегетарианский, потихонечку политзаключенных выпускает. Напомню, что он начал их выпускать до Трампа. Вот. И поэтому этот шаг, он как бы полностью укладывается в эту концепцию, в нем нет ничего нового. А другое дело, что он никак не связан с нашими ожиданиями массового выхода политзаключенных взамен на сделку с Трампом, взамен на, в первую очередь, транзит уже калийных удобрений, потому что никаких других ограничений, кроме тех, которые накладывает Литва и Польша на транзит, собственно, и не осталось. И, соответственно, как бы той сделки мы все еще ждем. А это как было освобождение, ну вот оно целиком в рамках предыдущей стратегии Лукашенко.
2: От каких конкретных факторов, чи там умовов, зараз залежить вызволение остатних политвязнев? Коли можно было бы чекать наступную хвалю, как думаете?
1: Мы видим активность только по линии, ну, сам Лукашенко и администрация Трампа. Мы, конечно, не обладая внутренней информацией, а вы, как и я, я, как и вы, не обладаем такой информацией, да, видим только то, что происходит снаружи, и видим, как Кул в какой-то момент уже публично обратился к властям, насколько я понимаю, и Украины в том числе, но и Литвы, и Польши, потому что ему, конечно, очень хочется довести свою работу до конца, и предложение «давайте организуем транзит белорусских калийных удобрений». Вот. То, что он обратился публично, означает, что не публичные разговоры не привели к результату. Если бы, как бы, если бы они привели к результату, не было бы необходимости такого публичного давления на эти страны. Как мы понимаем, пока и Литва, и Польша занимают достаточно жесткую позицию, однако слухи о том, что какие-то разговоры с Польшей по этому поводу происходят, они идут. Но надо понимать внутриполитическую историю. Это ведь только со стороны белорусов или со стороны администрации, и со стороны Лукашенко, или со стороны там каких-то очень уж внешних наблюдателей, как бы Польша и Литва не имеют самостоятельной роли в этом, да? Но я так понимаю, что польские и литовские политики руководствуются интересами своими собственными. И как бы шум от того, что под давлением США, Литва либо Польша согласились на транзит калийных удобрений внутри этих стран будет очень большой. И политики, которые приняли это решение, точно не будут набирать очки, а скорее терять очки. Поэтому как бы политики действуют в рамках своих собственных будущих выборов. А в Польше они достаточно скоро. Парламентские выборы, которые являются крайне важными, определяющими являются в Польше, они у нас уже через год с мелочью. Вот. И поэтому, собственно говоря, внутриполитические интересы этих стран сильно мешают освобождению белорусских политзаключенных.
2: Как думаете, а чему как раз полновартостный гандаль помеж Минском и Заходом зараз не идзе, вось мы крыху закранули гэтае з вамі пытанне, так, і можам тут і Злучаныя Штаты таксама яшчэ раз абмеркаваць. А на якіх пазіцыях зараз стаяць бакі? Што перашкаджае?
1: Ну, со Злучаенными Штатами у нас как раз-таки все хорошо. Когда я говорю «у нас», я имею в виду удивительным образом сочетающиеся интересы и нас, и Лукашенко в этом случае, да, потому что у нас интересы одни, ведь только у нас выпустить политзаключенных, а у него начать торговать калием на нормальных рынках, а не на тех рынках, где с него как бы, ну, где ему дают 2/3 цены только, да, это Китай. Китай, который пользуется этой ситуацией. Поэтому с администрацией США ситуация как бы полностью прозрачна, а вопрос как бы в том, что на этом пути у нас стоят преграды в виде позиции по поводу транзита калия со стороны Польши и Литвы. А со стороны других стран Запада ситуация значительно более интересная. И, конечно, чем ближе к белорусской границе, тем жестче позиция государств. Потому что, ну, Лукашенко же не стал другим, не стал, как бы, перестал быть с агрессором. Ну, все еще как бы с агрессором вместе с Россией. Он все еще представляет угрозу для Польши и для Литвы. Но, наверное, как бы чем дальше от границы с Белоруссией, тем как бы легче воспринимается ситуация, и там дальше могут быть какие-то подвижки, которых пока нету. Но я вижу, как даже Маша Колесникова призывает Запад начать разговаривать с Лукашенко. И я не могу сказать, что по этому поводу я вижу какие-то движения, но я, по крайней мере, вижу начало разговора. Но пока так.
2: А что является головным барьером для такого масштабного вызволения? Чему вызволяюсь по вот несколько десятков, а не сотнями? Те, чему нема этой надеи, что до конца года будут вызволены все?
1: Ну, как бы причина для того, чтобы были вызволены все, это, собственно говоря, нам нужна сделка по калию с США, которую все ждут. Как бы, и причина, почему ее не происходит, мы уже с вами проговорили. И повторюсь, что текущее освобождение – это освобождение в рамках предыдущей стратегии. Лукашенко показывает себя не совсем уж как бы жестоким и как бы потихонечку освобождать политзаключенных. Эта стратегия работала до появления Трампа.
0: Paweł Draźwiestak, prawobarończa Centra Wiosna. Po stanie nasionia 3 lipienia u Białorusi przyznany apolitycznymi wjaźniami 850 człowiek. Wśród ich znajdzie się gromadzkie aktywisty, blogiery, żurnalisty i zwyczajne gromadzianie, a służone za udział w mirnych protestach i wykazywanie inszadumstwa.

0: Ранніца з рацыяй 3 ліпеня ў п'ятніцу. Вітаю ўсіх тых, якія з намі ад пачатку, і таксама тых, якія да нас далучаюцца. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін 22 хвіліны, у Беларусі 8 гадзін 22 хвіліны. Гаварылі мы аб падзеях культурных, якія будуць адбывацца на Беласточчыне, на Падлашчы. То цяпер давайце паслухаем, як жывуць беларусы ў Швецыі. Падтрымка палітвязняў і прасоўванне тэмы наяўнасці палітзняволеных у Беларусі на міжнародным узроўні, сустрэчы ды сумесныя акцыі з украінскай дыяспарай, культурныя імпрэзы, нефармальныя спатканні пасля працы. Гэта бягучыя актыўнасці беларускай супольнасці ў Швецыі, кажа беларуская грамадская дзяячка Ірына Лундгрен.
1: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключенными. Сколько они еще будут там сидеть, и постоянно фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письма политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы. Вот, вот это вот, например, очень даже как бы волнует нас здесь, в Швеции. И мы собираем, конечно, как по возможности помощь тоже тем, которых отпустили, вот, когда они переехали в Литву, в Польшу, чтобы как-то люди могли обосноваться в новой стране безболезненно.
2: А калі казаць пра падтрымку беларускіх палітвязняў, то ў чым яна цяпер праяўляецца, калі вы кажаце, што карэспандэнцыі немагчыма адпраўляць?
1: Да, да, невозможно. Я вот сама переписываюсь с украинкой, которая сидит в русской тюрьме. И, ну, тоже политически заключенная. И некоторые там белорусы есть, там туда можно писать, а вот в Беларусь нет. Ну, ну как, допустим, по крайней мере, здесь, в Швеции, мы все время держим это на повестке и напоминаем. Вот я, например, у себя даже на работе в таких вот местных тусовках напоминаем, что в стране еще неблагополучно, что не нужно как бы спускать это на тормоза. Нужно понимать, что в стране диктатура, и в стране еще идет постоянно, как это, третирование людей, которые не согласны с политикой Лукашенко.
2: А чи можем мы казать пора некие конкретные встречи, акции, мероприемства белорусов в Швеции? Чи есть такие, чи в чем-то вы приняли удел?
1: Ну, они как бы по большей степени культурные. Вот, как бы мы общаемся, очень многие говорят на белорусском языке. К сожалению, я нет, но, наверное, надо скоро учиться размовлять по-белорусски. Понимаете, поддерживаем язык. Вот мы собираем деньги и перечисляем тоже на поддержку белорусского языка. Вот. А так вот, как бы культурное мероприятие, как бы культурой, диктатуру победим культурой. Вот так. Потому что я тоже, я против, я не за ненасильственный путь. Понимаете, я считаю, что культура, вот она очень может, пусть она медленно, потихоньку, но она победит. Потому что любой человек хочет быть уважаемым, хочет быть культурным и стремиться к знанию.
2: Ваша сустрэча з іншымі прадстаўнікамі дыяспор, ці ёсць такія ў сэнсе нацыянальных меншасцяў і прадстаўнікамі іншых краінаў, ці такія адбываюцца?
1: Ну, конечно, мы постоянно общаемся с украинцами и помогаем их, им, вот, например, и деньги перечисляем на гуманитарную поддержку. Допустим, покупаем там всякие вот подгузники, бинты, там, допустим, тот же Альведон вот этим старикам или людям мирным, пострадавшим от войны. Вот это да. И, как я сказала, вот поддерживаем наших, которые вновь прибывших сюда, чтобы они могли адаптироваться и начать новую жизнь здесь. Вот так. Но сейчас пока нет. Сейчас вот лето наступило, перерыв. В августе, я думаю, может, что-нибудь организуем.
0: Як дадала Ірына Лундгрен, беларуская дыяспара ў Швеції засяроджана на правядзенні лакальных культурных сустрэч, акцій салідарнасці і вырашэнні пытання ў легалізацыі. А я жадаю ўсім беларусаў па ўсім свеце, каб яны заўсёды знайшлі час на вывучэнне роднай беларускай мовы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Все атрымалася так, это яе. Таму што калі б я сама, я, конечно, не ведала б, какія пытанні задаць, як іх задаць, каму задаваць. А яна так выбудавала добра все, што просто цудоўна.
1: І суд без усякага якага прыняў станоўчае рашэнне пасля таго, як яна асвяціла вашу справу.
0: Не, там доўга было, больш за 2 гадзіны суд цягнуўся, дапытвалі сведак, і я з майго боку была сведка, жанчына, якую замяняла на працы, і ад працадаўцы былі дырэктар і офіс-менеджэр, якая па сутнасці кантралявала маю працу. То есть былі сведкі, это все цягнулася доўга. Потом мы выйшлі, і праз нейкі час яна нас нават другім пунктам присуда, яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс. Пані Эдыта сказала, что обскарживает сам присуд, что мне положена пенсия. Ну, у них нема новых никаких даденных. Они могут прийти только с тем, что их меркованием, и все. А их меркование суд зарабил в основу. Одинное, что они могут обскарживать вот эти 360 злотых. Ну, это листы я досылала в суд, там, ксерокопии робила. Судья отзначила, что она назначает минимальную компенсацию, але это лучший такой моральный аспект, что суд признает меня правой.
1: Але вы подавали некие свои рахунки там, за что вы робили, то не, вы избирали. Не, это просто не, судья сама это, назначила.
0: Так, это сама судья. Магчыма, там моя рация, вот по ней Эдыта что-то сказала. Мне эти гроши не так важны, мне холодное как бы. Было уже все призначено, какой-то статус просто.
1: И теперь уже вы можете перевести свою пенсию сюда для отримания минимальной польской пенсии.
0: Покуль я еще про это не думаю. На сегодняшний день, насколько мы ведаем, у меня первый становится.
1: Теперь вы будете иметь страховку до конца своего життя?
0: Самое главное – это НФЗ, медицинская страховка. И максимум перевести пенсию. Плюс да, будет доплата до минимальной.
2: Вось так, а не глядзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарня Марына працягвае працаваць з адпаведнымі ўсімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт.

0: Радыё
1: рацыя. Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу. У Беларусі на волю выходзяць толькі адзінкавыя зняволеныя, у той час як асноўная частка асуджаных па палітычных матывах застаецца за кратамі. Працэдура вызвалення беларускіх палітвязняў праз кулуарныя перамовы з Захадам на дадзены момант прыпыненая, кажа беларускі бізнесоўца ў эміграцыі Александр Кнырович.
2: Мы с вами наблюдали начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом или с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу, когда Лукашенко, желая показать, что он как бы все-таки дракон, но чуть-чуть вегетарианский, потихонечку политзаключенных выпускает. Напомню, что он начал их выпускать до Трампа. Вот. И поэтому этот шаг, он как бы полностью укладывается в эту концепцию, в нем нет ничего нового. А другое дело, что он никак не связан с нашими ожиданиями массового выхода политзаключенных взамен на сделку с Трампом, взамен на, в первую очередь, транзит уже калийных удобрений, потому что никаких других ограничений, кроме тех, которые накладывает Литва и Польша на транзит, собственно, и не осталось. И, соответственно, как бы той сделки мы все еще ждем. А это как было освобождение, ну вот оно целиком в рамках предыдущей стратегии Лукашенко.
3: От каких конкретных факторов, учитывая умову, зараз залежить вызволение остатних политвязнев? Коли можно было бы чекать наступную хвалю, как думаете?
2: Мы видим активность только по линии, ну, сам Лукашенко и администрация Трампа. Мы, конечно, не обладая внутренней информацией, а вы, как и я, как и вы, не обладаем такой информацией, да, видим только то, что происходит снаружи, и видим, как Коул в какой-то момент уже публично обратился к властям, насколько я понимаю, и Украины в том числе, но и Литвы, и Польши, потому что ему, конечно, очень хочется довести свою работу до конца, и предложение «давайте организуем транзит белорусских калийных удобрений». Вот. То, что он обратился публично, означает, что не публичные разговоры не привели к результату. Если бы они привели к результату, не было бы необходимости такого публичного давления на эти страны. Как мы понимаем, пока и Литва, и Польша занимают достаточно жесткую позицию, однако слухи о том, что какие-то разговоры с Польшей по этому поводу происходят, они идут. Но надо понимать внутриполитическую историю. Это ведь только со стороны белорусов или со стороны администрации, и со стороны Лукашенко, или со стороны там каких-то очень уж внешних наблюдателей, как бы Польша и Литва не имеют самостоятельной роли в этом, да? Но я так понимаю, что польские и литовские политики руководствуются интересами своими собственными. И как бы шум от того, что под давлением США, Литва, либо Польша согласились на транзит калийных удобрений внутри этих стран будет очень большой. И политики, которые приняли это решение, точно не будут набирать очки, а скорее терять очки. Поэтому как бы политики действуют в рамках своих собственных будущих выборов. А в Польше они достаточно скоро. Парламентские выборы, которые являются крайне важными, определяющими являются в Польше, они у нас уже через год с мелочью. Вот. И поэтому, собственно говоря, внутриполитические интересы этих стран сильно мешают освобождению белорусских политзаключенных.
3: Як думаете, а чому якраз повновартосный гандаль поміж Мінськом і Заходом зараз не ідзе? Вось мы крыху закранули гэтае з вами пытанне, так, і можам тут і Злучаныя Штаты таксама яшчэ раз абмеркаваць. А на якіх пазіцыях зараз стаяць бакі? Што перашкаджае?
2: Ну, с излученными штатами у нас как раз-таки все хорошо. Когда я говорю «у нас», я имею в виду удивительным образом сочетающиеся интересы и нас, и Лукашенко в этом случае, да, потому что у нас интересы одни, ведь только у нас выпустить политзаключенных, а у него начать торговать калием на нормальных рынках, а не на тех рынках, где с него как бы, ну, где ему дают 2/3 цены только, да, это Китай. Китай, который пользуется этой ситуацией. Поэтому с администрацией США ситуация как бы полностью прозрачна, а вопрос как бы в том, что на этом пути у нас стоят преграды в виде позиции по поводу транзита калия со стороны Польши и Литвы. А со стороны других стран Запада ситуация значительно более интересная. И, конечно, чем ближе к белорусской границе, тем жестче позиция государств. Потому что, ну, Лукашенко же не стал другим, не стал, как бы, перестал быть с агрессором. Ну, все еще как бы с агрессором вместе с Россией. Он все еще представляет угрозу для Польши и для Литвы. Но, наверное, как бы чем дальше от границы с Белоруссией, тем как бы легче воспринимается ситуация. И там дальше могут быть какие-то подвижки, которых пока нету. Но я вижу, как даже Маша Колесникова призывает Запад начать разговаривать с Лукашенко. И я не могу сказать, что по этому поводу я вижу какие-то движения, но я, по крайней мере, вижу начало разговора. Но пока так.
3: А что является главным барьером для такого масштабного вызволения? Чему вызволяюсь по вот нескольких десятков, а не сотнями? Чему нема этой надеи, что до конца года будут вызволены все?
2: Ну, как бы причина для того, чтобы были вызволены все, это, собственно говоря, нам нужна сделка по калию с США, которую все ждут. Как бы, и причина, почему ее не происходит, мы уже с вами проговорили. И повторюсь, что текущее освобождение – это освобождение в рамках предыдущей стратегии. Лукашенко показывает себя не совсем уж как бы жестоким и как бы потихонечку освобождать политзаключенных. Эта стратегия работала до появления Трампа.
1: Паводле інформації правоабарончого центру «Вясна» по стані на 3 ліпеня у Білорусі признані політичними в'язнями 859 чоловік. Сярод їх знаходяться громадські активісти, блогери, журналісти і звичайні громадяни, осуджені за уділ у мирних протестах і виказування іншодумства.

0: фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письма политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы. Вот, вот это вот, например, очень даже как бы волнует нас здесь, в Швеции. И мы собираем, конечно, как по возможности помощь тоже тем, которых отпустили, вот, когда они переехали в Литву, в Польшу, чтобы как-то люди могли обосноваться в новой стране безболезненно.
1: А коли казать про подтримку белорусских политвязнев, то чем она теперь проявляется, коли вы кажете, что корреспонденции немагчыма отправлять?
0: Да, да, невозможно. Я вот сама переписываюсь с украинкой, которая сидит в русской тюрьме. И, ну, тоже политически заключенные. И некоторые там белорусы есть, там туда можно писать, а вот в Беларусь нет. Ну как, допустим, по крайней мере, здесь, в Швеции, мы все время держим это на повестке и напоминаем. Вот я, например, у себя даже на работе в таких вот местных тусовках напоминаем, что в стране еще неблагополучно, что не нужно как бы спускать это на тормоза. Нужно понимать, что в стране диктатура, и в стране еще идет постоянно, как это, третирование людей, которые не согласны с политикой Лукашенко.
1: А чем можем мы сказать, пора некие конкретные встречи, акции, мероприемства белорусов в Швеции? Есть такие, в чем-то вы приняли удел?
0: Ну, они как бы по большей степени культурные. Вот как бы мы общаемся, очень многие говорят на белорусском языке. К сожалению, я нет, но, наверное, надо скоро учиться размовлять по-белоруску. Понимаете, поддерживаем язык. Вот мы собираем деньги и перечисляем тоже на поддержку белорусского языка. Вот. А так вот как бы культурное мероприятие, как бы культурой, диктатуру победим культурой. Вот так. Потому что я не за ненасильственный путь. Понимаете, я считаю, что культура, вот она очень может, пусть она медленно, потихоньку, но она победит. Потому что любой человек хочет быть уважаемым, хочет быть культурным и стремиться к знаниям.
1: Ваша встреча с иншими представниками диаспор, чи есть такие у сенсе национальных меньшинств и представниками инших краин, чи такие отбываются?
0: Ну, конечно, мы постоянно общаемся с украинцами и помогаем им, вот, например, и деньги перечисляем на гуманитарную поддержку. Допустим, покупаем там всякие вот подгузники, бинты, там, допустим, тот же Альведон, вот этим старикам или людям мирным, пострадавшим от войны. Вот это да. И, как я сказала, вот поддерживаем наших, которые вновь прибывших сюда, чтобы они могли адаптироваться и начать новую жизнь здесь. Вот так. Но сейчас пока нет. Сейчас вот лето наступило, перерыв. В августе, я думаю, может, что-нибудь организуем.
2: Як дадала яшчэ Ірына Лундгрен, беларуская дыяспара ў Швецыі засяроджана на правядзенні лакальных культурных сустрэч, акцый салідарнасці і вырашэнні пытанняў легалізацыі.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як ні круці, Беларусь спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету, Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
2: З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся з Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
1: Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы США і Кітая.
2: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што справа ў новых рэаліях.
3: Ну, іх інтарэсы сходзяцца везде. Везде. Просто мы былі не избалованы такім вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у пекинской, у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы, спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова расказала, чаму Беларусь апынулася ў цэнтры інтарэсаў ЗША і Кітая.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой мы протягиваем. 3 липеня 1943-го народилась Джуди Дарем, австралийская джазовая спевачка и музыка, удельница поп-фолк-гурта «The Seekers». Щиро кажучи, «The Seekers» – первый австралийский коллектив, который здолел увойти у британские и американские чарты. 8 синглов «The Seekers» уваходили у британский топ-30, два из них поднимались на первое место. У середине 60-х по масштабах сусветной популярности «The Seekers» суперничали с «Beatles» и «Rolling Stones».

У той самый день, что и узгаданы Винс Кларк, 3 липеня 60-го народилась Джоанна Стингрей, народженная Джоанна Филдс, американская спевачка, актриса, музычный продюсер и громадский деяч, одна со значных персон у популяризации советской и постсоветской рок-культуры на Заходе. Народилась у Лос-Анджелесе, однако долго жила у СССР. Напевно, кто-то из вас ее памятая по разных музычных телепрограммах. Займалась записом и выпуском песен советских рок-гуртов, выпустила первый на Заходе релиз советской рок музыки, двойный сборник Red Wave. Але Джоанна Стингрей и сама писала и выконывала музыку, давала концерты и выпускала альбомы.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Ты покличь меня, позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви.